побеги, а я, вбитый в плющ, фотеля туш-туш. Бить мне в стыд, значено юж. Он вчёж есть крада, тихутко цит. Ты паплешь гадаш, весело сбит.

Шатан разбил свое зимно зеркало, и склопил их под вокой в сердце.